0: Tami Kuti here at Liberty City. All for you. Gonna be playing some tunes dedicated to all those people holed up in jail for riding their bikes together in that protest. They keep searching for something to break your spirits. Don't let them take away your dignity. You hear me?
1: Женщина этого хочет. Вам это необходимо. Все хищники с гордостью этим благоухают. На форм. В прошлом дезодорант блокировал запах. Этому конец. Теперь наш гол сделать вас буйным зверем. Wear the horn. The horn превратит любую вечеринку в дикое разгулье. Достаточно одного вспрыска, и женщины будут рвать на вас одежду совсем как в ваших одиноких мечтах. The horn is not a date rape drug. Но он оказывает такой же эффект. Wear the horn.
2: You funky junkies ready out there?
3: One, two, three.
4: Ooh, cool. Beats, funk, rhythms, international funk, and Africa, Africa, African beats and rhythms. It's IF 99.
0: We are the only station in Liberty City playing Manu Dibango.

0: Remember, when your car is stolen, that's one less thing to worry about, moron. You have too many possessions, idiots. Keep the music down deep. I am Femi Kuti, bringing you some history of funk and Afrobeat.
1: Общайтесь, живите каждым мгновением. With Wizz Wireless. Сфотографируйте себя в полном восторге. И тут же пошлите эти снимки друзьям. Развлекайтесь с разнообразными звонками. Запечатлейте Boss Changing at the Gym. Благодаря тому, что печатание текста займет в 20 раз дольше, чем телефонный разговор, избегайте людей и не теряйте напрасно время. Это уникально одинокое, пассивно-агрессивное будущее Wizz Wireless. Wizz Wireless. Do the social wipe.
2: You funky junkies ready out there?
3: 1, 2, 3.
4: Ooh, cool. Beats, funk, rhythms. International funk and Africa. Africa. African beats and rhythms. It's IF99.

0: Nasty here, keeping things groovy and keeping you aware of what your nasty politicians are doing to you. This is music that is always changing, like a moody woman. Kick it, quit it, kick it, kick off.
1: Женщина этого хочет. Вам это необходимо. Все хищники с гордостью этим благоухают. Да, Хорн. В прошлом дезодорант блокировал запах. Этому конец. Теперь наш гол сделать вас буйным зверем. Where the Horn? Да, Хорн превратит любую вечеринку в дикое разгулье. Достаточно одного вспрыска, и женщины будут рвать на вас одежду совсем как в ваших одиноких мечтах. The Horn is not a date rape drug. Но он оказывает такой же эффект. Where the Horn?
2: The original pioneer.